Тарабат бұғыл. Камалу дали шуруду. Пикишу коши гада разу чуда. Диалу и мая. Пек миллиарды гоши басти гурани. Пекилу, ну, кусе озрев, кусе озрев, кусе озрев, кусе озрев.